Майк Тайсон. Чисто ты были, о старый Майк Тайсон. Чисто ты были, о старый Патч Найсон. Прошу Майк Тайсонсом. Альбом от помес прошу, я честно сингл. Бинго. Мой думал помес прошу, я чеше придем. Мне становимо. Видмо.

0: Пассажир пришел. А я? Кало топит. Кепа маю, кало. Галеница. Смотри, Юрия попал он того музею. Тут це санкція на зниження дитини. Тут чоптер дуби аппетит, то ти накупав. Легко би поглядав, кай за вечерю. Так, пршут, паоліде, пасир, пакрук, па моцарелла, рдеча, песа, чебульца. Остриге, свосто, творив, карпет, консерв, сибо, музео, дабо, вимео, донес, деле. Ще некай заспит, так си сок, аква ще боль, пир. Тут бутелько, кер ми утри приде уна. Свошу зем, присти, бой, пачки, чипс. Вязальки, обещальник, предпражник, кахло, пасто с зоби, святый крижец из реки, Йорбан, анатомский пак, захуйшанье, вентилятор, кондоны, будинко, зоботребце, цопарте, чигунье, ровце. Я, тукай мате мою ультраколден мега экспресс кредитно картицо. Pizda sam pozabo, kavo, kupen, krem švenkrat u štacuno, WC papir, krah u kuncebi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašice, pravni stroj, škato za cveje, baterije, koksijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja, potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.